0: Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
1: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
2: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
1: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель, на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
3: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет, и он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена нефтепродуктов по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
1: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.

0: то мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
1: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
4: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие версия там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox, сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект

0: берется и криминально. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно. Но Блокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и нифига понятно, будет ли готов Роблокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы, но он тот же Телеграм, например.
0: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будет отношение другое, но я думаю, нет.
1: Герман Клименко, председатель сайта Фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну, будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом, вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30 года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 2025 год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин, на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
5: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
6: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
7: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
6: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
5: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
8: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
5: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новые правила для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО, такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Комментарии Георгия Бофта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес FM. Нашествие пуха или пуховизация. Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию спидсистем, камер видеонаблюдения и в автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
9: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
10: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
9: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
11: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
9: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
12: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
9: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
13: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
14: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
13: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
9: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, перестает сегодня носит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Новая iOS составила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
15: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Геращенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
16: Продолжительность жизни.
17: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
16: Журналист Алена Копылова.
17: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллиона на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
16: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Messenger Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. Теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сидде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть – $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать первый акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
19: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
20: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
19: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, прилайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость работоспособность такого решения.
20: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
19: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, ну и мы это и делаем.
1: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ, а по их данным такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
0: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход – единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитория кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
21: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ПУ для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-ВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем гос. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, что это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили Европу.

0: Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном из исследований. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
3: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
4: Отчеты и планы.
3: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI+ до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI+ дает доступность генерации видео расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов, и это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
5: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например,

0: Эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель B2K Дмитрий Мачихин.
1: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
0: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка. И до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто.А Алена Нариньяни.
2: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
0: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и, что в июне, предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Гарин.
4: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
5: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
4: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью. И чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
3: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэль отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии. Как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела, а Наташа делилась со мной новым изобретением.
9: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, «Роза» проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Ну, практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
10: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Маматханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр». Припаркованным на улице Веденского обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курсом.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
12: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
12: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже $91 за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
14: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
12: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов, и если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
15: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа.

0: Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Армузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, и полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информацией. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
3: Roblox по всему миру преследовали, но относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что большая международная история, и в отличие, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно.

0: Бокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Робокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Телеграм, например.
0: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Робоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будет отношение другое, но я думаю, нет.
1: Герман Клименко, председатель сайта Фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну, будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом, вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Попытка. Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой, а в конце 40-х журнал «Тайм» уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 2025 год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
5: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
6: Ну, вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
7: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
6: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
5: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
8: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
5: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств. Требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Комментарии Георгия Бофта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес FM. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
9: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
10: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
9: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
11: Я лично не сталкивался раз, и от своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
9: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
12: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
9: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
13: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
14: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
13: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но вот просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
9: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
15: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткед». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. На публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Векторно-полезное питание – не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневной ферментации с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. Теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики «Соколов». Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла первое место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать первый акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
18: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
19: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
18: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри Билайна, внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить эту устойчивость, работоспособность такого решения.
19: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
18: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, мы это и делаем.
1: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ, а по их данным такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
20: Логика создания GosVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
0: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный УПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-УПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. Белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукольчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
21: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном из исследований. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
3: Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
23: Ценные бумаги.
22: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
2: Отчеты и планы.
22: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI+ до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI+ дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
6: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
7: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
6: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
23: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
6: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галлович.
2: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
5: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
2: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка, и нефть тоже против рынка акций, нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта, закрытие 10 рублей 58 копеек, доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91 $2.5, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1.5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни, Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии. Как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-е – норвежцы. Ну, конечно, Эрлинг Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной, но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1.5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Маматханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал.
9: Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на бизнес-фм каждый 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мир войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
12: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот как видите, корректируется.
12: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
14: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. И, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
12: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
4: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов. Мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
12: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время. Полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года. Однако мы предполагаем, что для восстановления до

0: Намеренным иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно. Еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апачи» резко обрушился. Американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. Еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
2: Roblox по всему миру преследовали, но относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
2: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Roblox и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Ну, хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Telegram будет отношение другое, но я думаю, нет.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ группы, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно,

0: каких-то данных о каналах, то есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там, и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов, ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну, и будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом, вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Ведь когда ты прав, всякий готов быть с тобой. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 2025 год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
4: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
5: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
6: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
5: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатанта.
4: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
7: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
4: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация. Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
8: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха – этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
9: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
8: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
10: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
8: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании «Битсплит» Иван Шаров.
11: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
8: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающейся установкой видеонаблюдения.
12: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
13: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
12: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но вот просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. Вот то, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
8: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
14: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент. Не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. На публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
2: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
15: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. Теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть – $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бовта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. «21-й акт долгосрочной экономической осады». Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос в его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
17: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше они работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
18: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
17: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость работоспособность такого решения.
18: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
17: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, ну и мы это и делаем.
1: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
19: Логика создания GosVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход – единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, Gitverse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем разрабатываем государственный VPN для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-VPN, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем гос. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукольчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
0: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
21: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
5: Отчеты и планы.
21: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI+ до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI+ дает доступность генерации видео расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
6: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель Bit.ok Дмитрий Мачихин.
22: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
6: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто.А Алена Нариньяни.
23: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
6: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка, и нефть тоже против рынка акций, нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта, закрытие 10 рублей 58 копеек, доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства. На Бизнес-ФМ. Продолжительность жизни.
5: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
7: Журналист Алена Копылова.
5: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава КИЗЛ юрта Маматханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим в ЕС страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
9: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
10: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
9: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель, на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
11: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. И, соответственно, если цена нефтепродуктов по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
9: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
13: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов. Мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
9: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Business FM.
1: Армузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, и полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апачи». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апачи» во время патрулирования над Армузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апачи» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом

0: впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
1: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется. Так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
3: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документом за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. И для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
3: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
3: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например,

0: Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мемам. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создатели, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
1: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес FM.
2: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
1: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
2: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
1: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа – Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap-Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой в кино. Среди самых известных ее работ и роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений совета и решения других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
6: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приобретении приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении ЕвразЭС, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
0: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
1: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
7: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
1: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
8: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
1: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
9: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
1: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
3: «Бизнес говорит. Личный опыт».
10: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса в этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 2010 2021 года примерно до 1000 долларов. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум 1000 долларов. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там 10 долларов, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
11: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
10: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям там, хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работаем. Мы можем тем же коллективом как минимум в два раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Валберес, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплата, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получается.
0: Николай – предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
3: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Аукционы и тендеры.
12: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
3: Отчеты и планы.
12: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива, власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
13: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
14: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
15: А берут как впрок, просто заправляются или еще? Там уж канистры берут.
14: У самой колонки я я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто все штатно заправляются. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
13: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
15: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев 10 близкой тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также, люди заправлялись в багажник, то есть в канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
13: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
16: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
13: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: А доначисления выросли почти в 8 раз до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов. Данильян.
17: Кожей ощущаем, и не только кожей, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков тоже это чувствуют. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
11: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой
17: службы не улучшится. Скорее будет ухудшаться.
0: Антон Данилов, Данильяна, зампред деловой России. В конце апреля в «Ведомости» писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря ним в бюджет поступило почти на четверть больше денег – 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
18: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500. Закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировал. 10 рублей 86 копеек китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции 0,1%. Это чуть выше, чем в апреле 2014. Но гораздо ниже, чем в марте, феврале, и тем процентов, 5,5%, эта акция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану, и потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новый удар по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал: мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше 94 долларов за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Продолжительность жизни.
4: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию.
19: Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций по данным ФНС. На них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
21: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
2: Москвич Алексей.
5: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
22: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
23: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
22: Москвичка Виктория.
24: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
0: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для иммигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
25: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз, до 15 тысяч рублей. А вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
1: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении, как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
25: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
2: Везде подражал Сена, а что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
6: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
2: Будут вычитать из зарплаты?
6: Да.
25: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
7: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
2: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
7: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
25: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
8: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
25: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более двух десятков законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. На расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
9: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них этот 1000-рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевую декларацию составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. И, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
0: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
25: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
11: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
25: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется.

0: если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителем. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествия, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
2: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдется для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак. Глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
2: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
2: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В Рунете ажиотаж вокруг ухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагает взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
5: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует,

0: Основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес-ФМ.
1: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
0: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
1: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
0: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа – Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
4: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более ста ролей в кино. Среди самых известных ее работ роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Бизнес-ФМ. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положений устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
7: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
6: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
0: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
8: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
0: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
9: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
0: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
10: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
0: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
2: «Бизнес говорит. Личный опыт».
11: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
12: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
11: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям там, хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работаем. работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Валберес, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получается.
6: Николай – предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Аукционы и тендеры.
13: Росимущество 11 июня объявит 4-й аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На 3-й по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего 1 заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
2: Отчеты и планы.
13: Национальная система платежных карт во 2-м полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения и дать согласие. Оплата будет в 1 касание с терминалом. Среди первых партнеров – 2 банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
14: 1,5 десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
15: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
16: А берут как впрок, просто заправляются или еще там уж канистры берут?
15: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
14: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
17: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотикоровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев Десятиблизской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. магистрали. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
14: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
14: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных. Начисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов Данилов. Ильян.
19: Кожей ощущаем, и не только кожей, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому чем крупнее бизнес, кроме совсем топов, тем сильнее приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно. Административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как упрощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Дьявол в деталях. И он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
12: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой
19: не улучшится,
12: службы не улучшится,
19: скорее будет ухудшаться.
6: Антон Данилов Данильян, зампред деловой России. В конце апреля в «Ведомости» писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря им в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
20: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500. Закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек, китайский юань на закрытии, доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции, оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%, это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Но и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
21: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить longevity-меню – то, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и ржанием микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов – точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселке Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения.
5: Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на «Бизнес-ФМ». Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. А разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
6: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
3: Москвич Алексей.
4: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице. Да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
3: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
7: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Роблокса. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Роблокс. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Роблокс разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было.
23: Дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки на территории России, а у нас это вполне возможно. Не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
6: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
24: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз – до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
25: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
24: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
26: Везде подорожал сено. Что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
27: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
26: Будут вычитать из зарплаты?
27: Да.
24: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты, продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
0: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
8: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
0: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
24: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
9: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
24: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов и мигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
10: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них этот 1000-рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. И, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
6: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
11: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
15: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
11: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Но согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
14: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
16: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения. отношение к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
14: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
2: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он

0: ценность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
1: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
2: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
2: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
2: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создатели, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
5: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Руслан Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить

0: Ведь долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес ФМ.
1: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
0: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
1: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
0: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа – Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос? В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Серундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в двух сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Сабаленко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде, Елена Рыбакина во втором, Коко Гауф в третьем, а Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой ролей в кино. Среди самых известных ее работ и роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Буфта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования, подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия отношений стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Буфта.
6: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
5: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
0: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
7: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
0: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
8: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
0: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
9: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
0: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
2: «Бизнес говорит. Личный опыт».
10: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 2010 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
11: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
10: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получает.
5: Николай, предприниматель, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Аукционы и тендеры.
12: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
2: Отчеты и планы.
12: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива, власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
13: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
14: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
15: А берут как впрок, просто заправляются или еще, может, канистры берут?
14: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
13: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
16: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев Десятиблизской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
13: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
13: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42. А доначисления выросли почти в 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, а доначислено свыше 21,5 миллиарда рублей. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, а другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета, комментирует зампред деловой России Антон Данилов. Данильян.
18: Кожей ощущаем, и не только кожей, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов владельщиков тоже это чувствуют. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы в счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
11: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой
18: службы не улучшится, скорее будет ухудшаться.
5: Антон Данилов, Данильян, зампред деловой России. В конце апреля в «Ведомости» писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 миллиардов рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря ним в бюджет поступило почти на четверть больше денег – 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее. Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
19: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на одну копейку, 10 рублей рублей 86 копеек китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 17%. Это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, которое состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки Росфар на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану, и потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи Исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал: мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше 94 долларов за баррель.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет три комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
2: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения.
4: Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле.